0: Рекорд. Новости.
1: Все московские аэропорты приостановили работу. Последними о введении временных ограничений сообщили в пресс-службе Шереметьево. Там предупредили, что возможны корректировки расписания авиарейсов. Ранее перестали принимать и выпускать самолеты Внуково, Домодедово и Жуковский. Ограничения введены в связи с действием сигнала «Ковер». Выпускникам школ нужно дать возможность пересдать ЕГЭ по всем предметам, а не только одному, как сейчас. Это позволит минимизировать стресс от испытаний, заявил член Общественной палаты России Владислав Гриб. По его словам, даже на Олимпиаде в некоторых видах спортсмены могут повторить определенное число выступлений, а в университетах у студентов есть 3 попытки сдачи экзаменов. Яркий звездопад в ночь на 6 мая будет виден с балконов московских многоэтажек, сообщили астрономы. В это время количество падающих звезд может достигать 40 в час. Лучшим для наблюдения станет период с 2 до 4 часов утра. Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х «Радио Рекорд» возвращается в столице с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол «Колбасный цех» и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мегамикс от диджей Цветков. 14 ноября – Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря – Москва, Лайф-арена. Супердискотека 90-х – «Это фантастика». Все подробности на radiorecord.ru 12+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!

0: человек или заказывай доставку.
1: А вот Рогатин перекресток. ОГРН 120-170-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика в 22:00. Только в ОККО. 18+.
5: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
6: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.

Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. В ближайшие 3 часа я буду с вами. Ну а если хотите быть еще ближе к нам, заглядывайте в наше сообщество во ВКонтакте. Там вы найдете все самое интересное. Новости эфира, анонсы шоу, конечно, вечеринок, треки, видео, фото с мероприятия, а также эксклюзивные моменты из жизни Радио Рекорд. В общем, это все удобно. Удобно следить за обновлениями, делиться впечатлениями и, конечно, быть частью нашей музыкальной тусовки. Найти нас просто в поиске ВКонтакте, вбейте Радио Рекорд и нажимайте подписаться, чтобы мы друг друга не потеряли. В общем, присоединяйтесь и оставайтесь на нашей волне. Если вы уже подписаны, то покажите это, может быть, лайком или каким-нибудь комментарием. Я расскажу о треках в этом часе. Свежак от Sound of Legend, Сан-Франциско. Еще услышим новинку от Fisher, Tones and I. Чуть позже послушаем Dimitri Vegas, Don't Stop the Music.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

Мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

Главная танцевальная на связи, вы слушаете Радио Рекорд. Друзья, пришло время сделать тот самый сладкий кофе-брейк в середине рабочего или просто какого-нибудь дня. Вот только представьте, вы заходите в кафе, а бариста уже знает, что вы сейчас закажете. Это не магия или какое-то там чтение мысли, а вполне реальная история. Все больше заведений по всему миру, в том числе в нашей стране, внедряют системы, которые запоминают предпочтения гостей, даже если вы один раз туда пришли, и предлагают любимые напитки или блюда при следующем визите. Постоянным клиентам становится быстрее и удобнее, ну а сервис, конечно, более персональным. Такой вот уровень заботы, когда вас узнают буквально с порога. Как вы считаете, вам бы понравилась такая фишка или все-таки отпугнула бы? Пишите в чате мобильного приложения Радио Рекорд свои мысли, попивая свой любимый напиток, надеюсь, я расскажу о треках в этом часе. Свежак от Nery, Move Your Body. Еще одна новинка от Got Lucky, Afro Queen, ла-ла-ла. Еще услышим свежак от Joel Corey, Devotion. Чуть позже здесь появится Sony Fudera, Think About Us. Начнем с Yearbox и трека Graceland. Это рекорд Dance Radio.

0: Рекорд. Новости.
1: США начнут оказывать помощь иностранным судам, которые заблокированы в Ормузском проливе и стремятся его покинуть, заявил Трамп. Операция получила название «Проект Свобода». В Тегеране на этом фоне предупредили, что любое американское вмешательство в новый морской режим Ормузского пролива будет рассматриваться как нарушение перемирия. Сбербанк предупредил о возможных кратковременных перебоях с мобильным интернетом и СМС в ряде регионов в ближайшие дни. О том, что в Москве 5, 7 и 9 мая планируется отключение мобильного интернета в целях безопасности, еще в конце апреля сообщал «Коммерсант». Накануне о временных ограничениях в работе мобильного интернета предупредила «Большая четверка» мобильных операторов. В Госдуме предложили бесплатно менять ЖД-билеты при опоздании из-за задержки авиарейса. По мнению депутатов, при наличии подтвержденного единого маршрута пассажир должен иметь право бесплатно переоформить билет на следующий поезд либо получить полный возврат стоимости, если мест на ближайшие рейсы нет. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Мне нужна твоя одежда, ботинки и два билета на супердискотеку.
3: Ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. «Супердискотека» — это фантастика. 14 ноября — Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря — Москва, Лайф-арена. Билеты на radiorecord.ru.
4: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять...

0: или заказывай доставку.
1: АО «Торговый дом «Перекресток». ОГРН 127-00-3-4-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».

Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

0: Рекорд Dance Radio.
1: Первая танцевальная радиостанция России уже здесь. Вы слушаете Радио Рекорд. Меня зовут Алена. Всем большущий привет. Проведу с вами ближайшие 60 минут. И уже этой осенью мы представим новую главу фестиваля «Белая». Я знаю, что вы долго ждали. В ней мы отправимся в мистические чертоги холодной повелительницы царства льда. Это будет необычно, классно и очень интересно. Фестиваль «Белая снежная королева» случится уже 3 октября в Петербурге в Ледовом дворце. Если вы думаете, что времени еще много, нет, билеты улетают очень быстро. Все подробности на сайте radiorecord.ru. Будем рады видеть вас в числе гостей для лиц старше 18 лет. Ну а сейчас, пока вы листаете и ищете свои лучшие билеты, я расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Новинка от Глеб Филипченков «Малорка». Потрясающая работа от Алок «Dive into the ocean». Еще послушаем клевую работу от Sanfield «Hey, Sun». Чуть позже здесь Биби Рикса с треком «New Religion». Открою час трэп «Mafia House» с треком «Mafia Style» — это Рекорд Dance Radio.

92% телефонных разговоров – пустая болтовня, сообщает социологическая служба ФСБ.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Китае создают цифровые копии бывших партнеров с помощью ИИ. Модель можно дообучать, добавляя воспоминания, привычки, детали общения. В итоге получается симуляция бывшего.
2: А вот китайцы. В технологии продвинулись, а в смекалке вообще ноль. У наших людей есть старый добрый бабушкин рецепт. Чтобы общаться с бывшим, нужно просто нажраться и бывшему позвонить, и все. А через час он уже у нее, и никакой симуляции, только бутылка и телефон.
3: После этого мучительно стыдно становится, но утром после общения с бывшим.
2: Даже само понятие «бывшее», оно очень условное и очень размыто.
3: Бывших не бывает.
2: Нет, конечно, совершенно то же самое и с начальником. Да, уволил тебя эта гнида заморская. Формула та же. Бутылка, телефон и начальнику ночью дикпик.
3: А начальник только и рад.
2: Ну, знаете, есть и такие. Тут,
3: он такой: «О, возвращайся на работу!»
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

привет, друзья, это Радио Рекорд и Кристина. Сегодня весь день думаю про колбасный цех, и на мне сейчас даже худи колбасный цех с МС Вспышкиным, да. Так, все, больше от меня не будет личной информации, а вот про колбасный цех я не могу успокоиться, молчать не буду. Он у нас состоится совсем скоро, и вернется к нам легендарный колбасный цех с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежные секретные агенты и обязательно Рекорд Чикс. Колбасный цех «Матрикс», 29-30 мая, Петербург, Temple of Dear. Все подробности на radiorecord.ru. 18+. Диджей Смэш в этом часе в Бэмби. Также Али Фарбин и Body Talk. Еще Эбин и Hollow. И непременно Феликс Йен, Now's a good time to be.

Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

0: Рекорд. Новости.
1: Все московские аэропорты приостановили работу. Последними о введении временных ограничений сообщили в пресс-службе Шереметьево. Там предупредили, что возможны корректировки расписания авиарейсов. Ранее перестали принимать и выпускать самолеты Внуково, Домодедово и Жуковский. Ограничения введены в связи с действием сигнала «Ковер». Выпускникам школ нужно дать возможность пересдать ЕГЭ по всем предметам, а не только одному, как сейчас. Это позволит минимизировать стресс от испытаний, заявил член Общественной палаты России Владислав Гриб. По его словам, даже на Олимпиаде в некоторых видах спортсмены могут повторить определенное число выступлений, а в университетах у студентов есть 3 попытки сдачи экзаменов. Яркий звездопад в ночь на 6 мая будет виден с балконов московских многоэтажек, сообщили астрономы. В это время количество падающих звезд может достигать 40 в час. Лучшим для наблюдения станет период с 2 до 4 часов утра. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. «Радио Рекорд» представляет новую главу фестиваля «Белая». «Снежная королева». 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-клубу. УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
11: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
12: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
13: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
14: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
15: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-18-01-05 по 31-05-26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Есть новости из нашего телеграм-канала Радио Рекорд. В Дании Холостяков старше 25 лет на день рождения щедро посыпают, не только обсыпают подарками, но еще и корицей. Ну а тем, кому за 30, достается перец. Почему? Ну потому что местные жители в шутку напоминают о перечном холостяке. Это традиции такие в Дании. А выражение, которое пошло от неженатых купцов, пропавших специями на кораблях. Вот-вот откуда вот вьется вся эта ниточка. Друзья, мужчины, расскажите, почему вы не женитесь? Просто к девушкам вопроса нет, да? Как мы знаем, помним, это все больше прерогатива парней. Вот отказываться, оттягивать до последнего, я не женюсь, а что это в паспорте штамп решает, да ничего и так далее. Заглядывайте, пожалуйста, парни, ну и девушки тоже. В наше мобильное приложение Радио Рекорд, пишите, что думаете об этом. Мужчины, почему не хотите жениться? Рассказывайте, мне правда очень любопытно. В этом часть у нас свежая работа от Марии Краймбрери. Давай не ждать. А еще Алак и Халид «Dive Into Me». И Робин Шульц «Эмберс». Также Сони Фадера «Think About Us». Airbox прямо сейчас, Graceland, и все это Рекорд Dance Radio. Dance Radio.

0: Radio. Record.
1: Мальчик 3 недели ходил на карате, но потом встретился с хулиганами и 3 недели не ходил на карате.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Китае создают цифровые копии бывших партнеров с помощью ИИ. Модель можно дообучать, добавляя воспоминания, привычки, детали общения. В итоге получается симуляция бывшего.
2: А вот китайцы. В технологии продвинулись, а в смекалке вообще ноль. У наших людей есть старый добрый бабушкин рецепт. Чтобы общаться с бывшим, нужно просто нажраться и бывшему позвонить. И все. А через час он уже у нее, и никакой симуляции. Только бутылка и телефон.
3: После этого мучительно стыдно становится. Но утром после общения с бывшим.
2: Даже само понятие «бывшее», оно очень условно и очень размыто.
3: Бывших не бывает.
2: Нет, конечно, совершенно то же самое и с начальником. Да, уволил тебя эта гнида заморская. Формула та же. Бутылка, телефон и начальнику ночью дикпик.
3: А начальник только и рад.
2: Ну, знаете, есть и такие.
3: А он такой: о, возвращайся на работу.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

0: Друзья, привет, это Кристина и Радио Рекорд. Прямо сейчас хочу вам рассказать, что у нас там дальше по плану. Ну, понятно, что целый час отборной роскошной музыки, но кроме того, 8 часов вечера шоу «Кремовый Хрусталёва» обязательно, это традиции. Далее Рекорд Пати, потом Рекорд Клаб. На Итрина и Баур нас в нули, прям как Новый год. Лена Попова в час ночи, Оливер Хелден следом и, конечно, Рекорд Микс. Ну и подробнее о музыке. Sound of Legend в этом часе с Сан-Франциско. Новинка от Dove Dogs. How does it feel? И свежая жизнеутверждающая работа от Zivert. Газ.
1: Я газую, когда нету. Газую, когда есть.
0: А еще Fisher и Tones and Dive. Favor. Прямо сейчас Mafia Style от Trap Mafia House. И все это Рекорд Dance Radio.

вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Hits. Канал Пати 24/7. Канал Chill Out. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.

0: Рекорд. Новости.
1: США начнут оказывать помощь иностранным судам, которые заблокированы в Ормузском проливе и стремятся его покинуть, заявил Трамп. Операция получила название «Проект Свобода». В Тегеране на этом фоне предупредили, что любое американское вмешательство в новый морской режим Ормузского пролива будет рассматриваться как нарушение перемирия. Сбербанк предупредил о возможных кратковременных перебоях с мобильным интернетом и СМС в ряде регионов в ближайшие дни. О том, что в Москве 5, 7 и 9 мая планируется отключение мобильного интернета в целях безопасности, еще в конце апреля сообщал «Коммерсант». Накануне о временных ограничениях в работе мобильного интернета предупредила «Большая четверка» мобильных операторов. В Госдуме предложили бесплатно менять ЖД-билеты при опоздании из-за задержки авиарейса. По мнению депутатов, при наличии подтвержденного единого маршрута пассажир должен иметь право бесплатно переоформить билет на следующий поезд либо получить полный возврат стоимости, если мест на ближайшие рейсы нет. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: «Пятерочка» выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
9: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления «Автокредит». Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ядрах в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте www.vbdfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
15: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика в 22.00. Только в ОККО. 18+.
16: До отпуска длинные ночи? Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Китае создают цифровые копии бывших партнеров с помощью ИИ. Модель можно дообучать, добавляя воспоминания, привычки, детали общения. В итоге получается симуляция бывшего.
2: А вот китайцы. Технологии продвинулись, а в смекалке вообще ноль. У наших людей есть старый добрый бабушкин рецепт. Чтобы общаться с бывшим, нужно просто нажраться и бывшему позвонить, и все. А через час он уже у нее, и никакой симуляции, только бутылка и телефон.
3: После этого мучительно стыдно становится на утро после общения с бывшим.
2: Даже само понятие «бывшее», оно очень условно и очень размыто.
3: Бывших не бывает.
2: Нет, конечно, совершенно то же самое и с начальником. Да, уволил тебя эта гнида заморская. Формула та же. Бутылка, телефон и начальнику ночью дикпик.
3: А начальник только и рад.
2: Ну, есть и такие.
3: А он такой: о, возвращайся на работу.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев, и, как всегда, вместе с тобой, дорогой наш слушатель, будем обсуждать пугающие порой новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, Уинстон Черчилль как-то накаркал, сказав, что политик должен уметь предсказать, что произойдет завтра, через неделю, через месяц и через год, а потом объяснить, почему этого не произошло. И да, в политике самое главное – это уметь объяснить. Для этого, собственно, всегда и во все времена существовала так называемая госпропаганда. Что же касается развлечений, то тут все ровно наоборот. Чем меньше дурацких объяснений, тем лучше и веселее. И мы, слава богу, никакие не политики, а развлекальщики, а значит, не будем вам ничего объяснять, а будем делать то, что мы обычно и делаем, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россияне отказываются от новой одежды ради базовых расходов. За месяц траты на ателье, химчистку и ремонт упали более чем на 20%, на покупку одежды примерно на 16%. Снижаются и расходы на автомобили и интернет. Аналитики отмечают, что люди все чаще перераспределяют бюджет в пользу еды и необходимого. А модель потребления постепенно сменяется на режим экономии и сбережений.
2: Чё-чё? Россияне отказываются от новой одежды ради базовых расходов? Знаете, а я как-то до сегодняшнего момента думал, что одежда это и есть базовые расходы. Или одежда базовая это когда она просто прикрывает срамоту?
1: Да, не новая. Новая одежда это баловство, а не базовые расходы. Это как это шикование какое-то.
2: То есть, как бы вот базовая это вот, скажем, бабушкины панталоны, да, с двумя дырками для ног. Это база. А там, скажем, футболка с надписью «Adidas» это уже не базовая, это роскошь, да?
1: Костюм
2: это...
1: один на выпускной, потом он же на свадьбу, и он же на похороны.
2: Да. А кольцо на прадеда вот это база. Да. А джинсы это элемент сладкой жизни. Значит, и что там за месяц траты на ателье, что там химчистку и ремонт упали, да, на 20%? То есть я тут не понял, то есть россияне перестали и ремонтировать одежду? То есть у них и одежда сломана?
1: Заметьте, за месяц всего лишь. На 20% упало. Еще на ателье. Оказывается, мы как не в себя в ателье шили костюмы с отливом там, да? Что за ателье?
2: Да, шили в ателье, да, с отливом.
1: А сейчас все?
2: В Гагре. А сейчас, значит, то есть, а сейчас у нас вся одежда сломана, да? Так нет, тут я вот не очень понял. То есть, если они перестали ремонтировать одежду, то что это значит? Значит, тут одно из двух. Либо одежда у них не отремонтированная, либо они ее сами чинят.
1: Ну, сами, конечно.
2: А да. Как это? То есть порвалось пальто и в дырку что?
1: Ну да, но как вот с машиной? Знаете, сейчас не в автосервис, как бы, а в гараже себя чинишь. И тоже с одеждой. Носки как бы штопаешь тоже в гараже, как бы.
2: Что за гараж для одежды? Я просто не знаю. Нет, скажем, с джинсами сейчас все просто. Если у тебя порвались джинсы, то можешь просто сказать, что модные. И никто не спросит.
1: Ну, будут вопросики, если на попе порвались.
2: Да, а если трусы? А с трусами тоже, да, согласен. А вот если пальто, скажем, порвалось. Вот дыра здесь.
1: То есть оно красивое, меховое, оттуда мех попер, знаете, из подкладки там, да, такое. Так красиво даже будет.
2: И что, и на химчистку не тратят? То есть, как, то есть сами...
1: Химия, химичат сами.
2: Просто, да. Чуть-чуть химии, и одежда уже кажется норм. Значит, но при этом что-то было сказано. И, значит, и к тому же снижаются расходы на автомобили и интернет. И что, типа, аналитики говорят, что люди все чаще перераспределяют бюджет в пользу еды и необходимого. Слушайте, а что тогда они называют необходимым? Смотрите, авто уже не необходимое, ремонт, там одежда не необходимая, интернет не необходимое, одежда не необходимая. А что теперь для россиян относится к категории необходимого? Еда и то, чем ее едят, что ли? То есть зубы, я имею в виду, да? Или, то есть не одежда, а то, что под одеждой. Вот, кстати, как у вас работает то, что под одеждой, под исподним? Ремонт не
1: нормально,
2: нужен?
1: Нет? Нормально, в химчистку тут сдал, как бы там все.
2: В гараж?
1: Да, в
2: гараж. Или сами оттерли.
1: А по поводу, чем едят еду, в общем-то, тоже, знаете, зубы сейчас дорого очень стоят. Поэтому мы как бы переходим, движемся в сторону мягкой пищи. Такой, ну вот такой пюрешечек, знаете, такой.
2: Из экономии зубов. Потому что зубы, знаете, не жалеют. Да. Не государственный.
1: Бульончик там какой-то.
2: Да, да, я уже на бульончике.
1: Они эти все фисташки, знаете.
2: В гараже ремонт в гараже зубов. Кстати, сказать, есть?
1: Ну да, там же и химчистка тех же зубов, что под одеждой. Ателье это называется.
2: Ага. И вопрос-то, ну, слушайте, ладно, за зубами с интернетом понятно, а вот по одежде мне не очень понятно. И у нас вопрос к вам. Вот, товарищи дорогие наши, а вот как у вас с одеждой? В том смысле, ну, во-первых, меня интересует вопрос, в чем вот ты сейчас прямо одет?
1: Если ты сейчас голый, это не считается.
2: Нет, ну, нет, голый это не считается, потому что голый это непонятно, это хорошо или плохо?
1: Это как бы шикуешь, что ли, от бедности, то ли, наоборот.
2: Вот это самый главный вопрос, в чем ты одет, и это результат чего? Экономии или, наоборот, твоей погони за модой, да? Но и экономишь ли ты на одежде? Где ее покупаешь? Ведь сейчас ведь есть еще покупатели, которые покупают в магазинах офлайн, там, да, в торговых центрах, да, или заходят в какие-то магазины одежды, да.
1: Шьют себе там что-то. Да, ателье что-то очень растрогало меня.
2: Так вот, что у тебя по одежде? В чем одет? Экономишь, не экономишь? Какую бы, может, одежду хотел, да? Какие-то случаи с одеждой.
1: Короче, поясни за шмот, как говорили раньше.
2: Да, все обсудим это в народных новостях.

0: Хруст Шоу.
1: Средний чек за сеанс эротического массажа в Москве достиг около 15 тысяч рублей. Об этом сообщили эксперты рынка. С 2019 года базовые услуги подорожали примерно на 150%. А более дорогие программы, включая VIP и с элементами BDSM, выросли в цене еще сильнее, до 300% и выше. На фоне стабильного спроса салоны также поднимают цены за счет маркетинга, например, используют экзотические псевдонимы и дипломы энергопрактик.
2: Экзотический псевдоним, это что такое? Это типа что, Кончита Хуанита Трипер Лопес де Сифилис? Что это за экзотические псевдонимы для эротического массажа?
3: Я не думаю, так, для этой индустрии такие псевдонимы — это рутина. А вот такие псевдонимы типа там Олег или Зинаида, 20, вот экзотика. Да. Да.
2: Но как я, и что такое? И за это они готовы платить больше за эти псевдонимы? То есть это типа их заманивают псевдонимы, ну,
3: конечно,
2: да?
3: А.
2: И за экзотические дипломы? То есть не просто проститутка, да? А маг-чародей, экстрасенс, экстрасекс, да?
3: Да. Энергопрактик. Это не просто, с энергией, с огоньком.
2: Энергопрактик, нет, ну это да, это нет. Энергопрактик — это, видимо, с опытом работы на Мосэнерго, например.
3: Да.
2: То есть...
3: Электриком. Да. Тот самый Олег.
2: Как кто? А почему нет? Что, вы думаете, электрики не могут делать эротический массаж? Да легко, еще лучше. У него электризовано там все.
3: Две клеммы тебе к сосочкам подключат.
2: Ну, это уже другой массаж. И значит, что там экзотические дипломы? Да, так было сказано? То есть, это очень экзотические дипломы. Это же, о чем идет речь?
3: Псевдонимы.
2: А дипломы какие?
3: А дипломы — энергопрактик.
2: А, подождите, то есть, это потрясающе. То есть, это вот ваш задач, что ты не просто какая-то там, знаешь, там...
3: А прошаренная.
2: Да, которая тебе... А помните, как в фильме «Собачье сердце», именно в фильме, у Булгакова такого нет, помните, когда там конферансье, значит, объявляет... Когда он объявляет, значит, тетеньку и говорит там: «Честь имею вам представить знаменитую прорицательницу и медиумистку мадемуазель Жанну из Парижа и Сицилии!» Да, там в ее обязанности входит угадывать прошлое, настоящее и будущее, а также массаж простаты. Да, это вот это теперь, то есть то же самое, да, но медиумистка Жанна из Парижа.
3: Ну да, видимо, так, а что, там они делают еще и массаж простаты? Вот эти вот, эти энергопрактики.
2: Ну,
3: эти.
2: Понимаете? Нет, давайте не путать. Есть, вот это важно понимать.
3: Это важно очень понимать.
2: Просто массаж.
3: Так.
2: И есть просто массаж простаты. А есть эротический массаж. И эротический массаж простаты.
3: А что отличается просто от эротического? Там вообще перышко тебя там щекочет.
2: Более игриво, да. Я не знаю. Слава богу, не был ни там, ни там. Но, значит, и... Там что-то было сказано. С 2019 года базовые услуги подорожали, значит, на 150%, а более дорогие программы включают VPN с элементами BDSM. Вот это я не очень понял. VPN с элементами BDSM — это как? Это когда
3: не
2: типа...
3: Не VPN, VIP.
2: VIP. Ну, VPN. Да, ну, в голове VPN. Думаю, а VPN, да, да. А, кстати, VPN — это уже VIP это в каком-то уже... смысле. Что такое VIP с элементами BDSM? Это типа когда, значит, 5 звезд, да, красная дорожка, но тебя при этом слегка порят плеткой по заднице, да? Или когда там на столе омары, там трюфели, черная икра, но во рту шарик, да, кляп на кожаном ремне. Это что ли?
3: Ну, как-то так, да, чтобы омара не мог укусить.
2: Да, я еще понимаю, когда наоборот, там БДСМ с элементами VIP. То есть это когда тебя порят сумкой Луи Виттон.
3: Или тебя, например, порят сын прокурора, или префект округа, да? То есть,
2: да.
3: Уважаемый человек.
2: Во рту у тебя шарик из яйца пашот, да? Это я понимаю. Да, ну, что это такое? Видите, как столько непознанного. Но самое главное, средний чек на сеанс эротического массажа в Москве достиг 15 тысяч рублей. То есть... На эротический массаж у россиян деньги есть. То есть на еде экономят, на одежды, значит, деньги нет, да, у них одежда старая. Но на эротический массаж в среднем на 15 тысяч есть. Слушайте, а может быть это как раз потому, что у них нету на одежду? А потому что когда ты без одежды, голый, что еще делать? Только эротический массаж. Он, да? сам идет в руки, точнее, на это, да?
3: Ну, чем заняться? Чего ты же?
2: Ну что еще делать, когда ты голый? Так, смотрите, значит, а может быть это просто речь идет о других россиянах?
3: О москвичах идет речь, как
2: бы. Сказано, именно, то есть о других россиянах. Значит, одни в старой одежде, а другие на эротический массаж по 30 выкладывают тысяч. Так может быть тем, у кого нет денег на новую одежду, просто забрать у тех, кто на массаже, пока они голенькие лежат, одежда без присмотра.
3: Да. А? Пока они привязаны. С элементами БДСМ, там сказали.
2: О! Они уже привязаны! Да, и голые! Бери одежду! А мы все ходим куда? Где вы взяли свою, кстати? Не на БДСМ? Нет,
3: нет, нет, нет.
2: Нет, я имею в виду...
3: Было больно, но...
2: Нет.
3: Конечно. Но в душе.
2: Я имею в виду, можно же туда ходить за одеждой, пока они голые лежат.
3: Из шкафчика воровать. Крем-хруст.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Секс-скандал вокруг JP Morgan, одного из крупнейших банков мира, неожиданно вызвал всплеск интереса к работе в компании. Поиск вакансий достиг пика в Google. Поводом стали обвинения в адрес топ-менеджера Лорны Хайдини, которую якобы уличили в домогательствах к сотруднику. Однако позже выяснилось, что история была сфабрикована. По данным New York Post, пострадавший все выдумал, а иск уже отозван. После этого интерес к вакансиям также резко пошел на спад.
2: А, серьезно? А, то есть, типа, здесь сотрудников не трахают, тогда это неинтересно, да? Пойду в другое место. Что это? То есть, значит, топ-менеджер работников не того, значит, работники для секса не нужны, значит, сюда не пойду.
3: Ну да, работа не... А так-то банковская работа, она скучная, рутинная. А тут как бы как с огоньком каким-то, знаете, вот люди из других банков, другие там такие менеджеры, там, знаете, там эти все... Потому что есть шанс, что это Лорна Хай... А вы видели симпатичная, стойная чика, нет?
2: А понимаете, это не так важно. Она же тебя, да?
3: Ну да.
2: Ты, может, ее и не видишь. И вот это вызвало неожиданный всплеск интереса, этот скандал к работе в банке. Так я не очень понял, они работать хотели... Для чего? Они что, они хотели работать или чтобы их чпокали? Или они думали, раз топ-менеджер домогается до сотрудников, то можно будет устроиться через постель, что ли?
3: Ну да,
2: или
3: какие-то что? Преференции, какие-то бонусы какие-то прилетят, знаете. А при увольнении какой-то золотой парашют дадут.
2: Ну, конечно, да? и работать не надо. Просто голеньким иногда заходишь в кабинет к начальнику, поворачивал писулькой туда-сюда и домой с бонусом.
3: Так не отделаешься, вот легко. Это, знаете, хотите... Тунеядицы, ходите на халяву, просто зашел, помахал и вышел.
2: Да,
3: нет,
2: я думаю, не так думаю. А как?
3: Да, отрабатывать надо, как бы.
2: Что, по полной?
3: Назвался груздем, порезай в Лорну Хейдини, или как там ее.
2: Они, наверное, думают, что так. Типа, я так легко зашел, там раз-раз. Там как вертолетик.
3: Нет.
2: Да. Слушайте, эти американцы, они уже просто реально бесятся жиру. В банк устраиваются, значит, не просто, чтобы не работать, а чтобы еще и секс. Ведь на самом деле, чтобы деньги, значит, они, это же поразительно, то есть в банке, ну, поэтому, на самом деле, там же в нем, в JP Morgan, это же один из самых реально крупных банков, и зарплаты там, ну реально очень немаленькие, да, в принципе, но им же этого мало. Да? Они же хотят еще, чтобы и того, да, чтобы еще и тетя топ-менеджер давала, да, и с ней спать, да, и соцпакет. То есть в расчете на то, что она тебе там зарплату прибавит, сделает своим замом, там оставит наследство, если что, там свои Роллс-Ройсы и так далее. Они просто бесятся с жиру. Вот у нас, вот некоторые люди, готовы идти работать в банк на хорошую зарплату, даже если топ-менеджер импотент. Даже если трахать, он будет только мозг. Что за 400 тысяч вы не пойдете?
3: Это даже предпочтительное, чтобы он был как бы...
2: Да.
3: Она была...
2: А там нет, секс-скандал им подавай. Но, как выяснилось, пострадавший все выдумал, да?
3: Как они, кстати, узнали, что он все выдумал?
2: Ну
3: он
2: как?
3: Он справок не принес каких-то там?
2: Ну, там же было сказано, дело сфабриковано. Может быть, какие-то фотки там посмотрели, это искусственный
3: интеллект. Аудиозапись какая-то. Я до себя домогаюсь, я Лорна Хайдини. Голос такой.
2: Ну, он же тоже мечта. Видимо, это и была тоже его мечта, чтобы это так было. Да, если это неправда. Сам сотрудник этот действующий, он же уже мечтал, наверное, чтобы до него домогалась эта тетенька. Но это поразительно, домогается. У нас вообще это называется везение. То есть тебя хочет топ-менеджер.
3: Рабочие моменты это называется, да?
2: Ну, или так. Но оказалось,
3: что... Притирка коллег.
2: Да, при этом оказалось, что все это фигня, то есть, а теперь идти работать в банк, значит, этим людям ради секса нет смысла. Правильно я понимаю? Но теперь зато всем этим соискателям можно идти работать в бордель. Там же как бы секс.
3: Ну, там...
2: Там со секс-скандалами нет проблем.
3: Не обвинил. Ну, замогательство. Там это в этом работа заключается.
2: Ну, в общем, да, но.
3: По полной спросят с
2: тебя. Но зато секс-скандалы-то есть.
3: Ну, такие, да.
2: А че?
3: Секс-скандал назревает какой-то.
0: Крем-хруст-шоу.